меня. Меня! Мибисау, Эбиокра, наоцу меня. Алабиафу, Вабиафу, Ди, Нау, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди, Мау, Ди,